Я открываю глаза и испуганно смотрю на небо. Я боюсь, мне холодно. Деревья шумят надо мной. Почему я здесь? Я ищу дорогу назад, но не знаю, куда идти. От усталости я снова ложусь. Холод запирает мои чувства, и я засыпаю. Во сне я вижу, как я просыпаюсь. Я открываю глаза и испуганно смотрю на небо. Я боюсь, мне холодно. Деревья шумят надо мной. Почему я здесь?